0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершены взрывные работы по нейтрализации сбитого дрона. Далее об этом и других событиях более подробно. В субботу в Ругайской волости Балтского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности. В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал. Светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписей сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авоту. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11 маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Использование пиротехники на дни рождения Риги не означает возвращение салютов в столицу. Далее об этом и других событиях более подробно. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогала заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. Комитет городского развития Рижской думы в понедельник 17 августа рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии. Для смягчения последствий ремонта Вантового моста свидетельствует повестка дня заседания комитета. Создать такую группу предложил председатель комитета городского развития Эдгарс Бергхольц, указав, что она необходима, чтобы своевременно подготовиться к ремонту моста и уменьшить его влияние на транспортное движение жителей и предпринимательскую деятельность. В состав комиссии войдут по одному депутату Рижской думы от каждой фракции, с учетом желаний фракции участвовать в работе комиссии. Председатель комиссия будет избран из числа ее членов. Задачей комиссии будет выявление проблемных вопросов в сферах инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры, социальных услуг, окружающей среды, безопасности, поиск максимально быстрых эффективных решений, разработка решений по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры. Комиссия не будет рассматривать вопросы, касающиеся строительных работ на Вантовом мосту, их хода и технических решений. Комиссия сможет инициировать рассмотрение существенных вопросов в комиссиях Рижской думы, а также следить за выполнением предложений. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет, из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные, находившиеся в заключении, были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 – осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 – условно-досрочно с электронным надзором, 88 – условно-досрочно, а 2272 – после полного отбывания наказания. До 26 августа не будет почетного караула у памятника Свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка выставляться не будет. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели, возможно, более интенсивные осадки. Первые дни недели будут более дождливыми, в понедельник во многих местах, а во вторник преимущественно в Латгале, облака принесут дождь. Если в понедельник местами ожидаются как сильные ливни, так и раскаты грома, то во вторник более неприятную погоду создаст зона осадков на край в крайнем востоке Латвии, который принесет более продолжительный дождь. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, который постепенно сменит направление на северное. Температура воздуха в оба дня составит около плюс 20, а в ночные часы во многих местах не опустится ниже плюс 10, плюс 15. Середина недели в плане погоды существенно не будет отличаться, так как территория Латвии по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов. Распределение осадков будет неравномерным, так как расположение дождевых зон будет меняться изо дня в день. Отдельные районы дождевые облака в эти дни могут и не затронуть. Существенное усиление ветра не ожидается. В конце недели существует высокая вероятность интенсивного и продолжительного дождя, который потенциально может начаться в ночь на субботу и продолжится в течение дня. Ливни могут быть связаны с активным циклоном, который с юга, возможно, пересечет территорию Латвии. В связи с этим следует учитывать, что прогноз еще может измениться. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Reklāma. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Dāvanu laiks. Dāvanu laiks. Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl. Nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV. Vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468. Mix.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Использование пиротехники на дни рождения Риги не означает возвращение салютов в столицу. Далее об этом и других событиях более подробно. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукашенко.

0: и оценил вложенный труд организаторов и артистов.
1: Комитет городского развития Рижской думы в понедельник 17 августа рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии для смягчения последствий ремонта Вантового моста, свидетельствует повестка дня заседания комитета. Создать такую группу предложил председатель комитета городского развития Эдгарс Бергхольц, указав, что она необходима, чтобы своевременно подготовиться к ремонту моста и уменьшить его влияние на транспортное движение жителей и предпринимательскую деятельность. В состав комиссии войдут по одному депутату Рижской думы от каждой фракции, с учетом желаний фракции участвовать в работе комиссии. Председатель комиссии будет избран из числа ее членов. Задачей комиссии будет выявление проблемных вопросов в сферах инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры и социальных услуг, окружающей среды, безопасности, поиск максимально быстрых и эффективных решений, разработка решений по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры. Комиссия не будет рассматривать вопросы, касающиеся строительных работ на Вантовом мосту, их хода и технических решений. Комиссия сможет инициировать рассмотрение существенных вопросов в комиссиях Рижской думы, а также следить за выполнением предложений. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7.
2: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайказинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Reizes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Cenas zeltenas.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridai uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €7.79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала операции «Оборотень» не задержано ни одного нелегального мигранта или перевозчика. Далее об этом и других событиях более подробно. С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Аравис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Равис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности, ни один житель или имущество не пострадали. Электронный адрес не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее планировалось, что электронный адрес будет недоступен с 14 августа до конца 16 августа в связи с плановыми техническими работами. Однако в понедельник утром госагентство сообщило о продлении работ. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе электронного адреса. Цель работы – усилить кибербезопасность системы, обеспечить ее соответствие актуальным требованиям безопасности. На время технических работ функциональность электронного адреса полностью приостановлена. Сервис недоступен как на портале latvia.gov.lv, так и в системах документооборота и бухгалтерских интеграциях учреждений юридических лиц. После завершения технических работ функциональность электронного адреса будет полностью восстановлена. Сам портал latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль входа, система аутентификации пользователей, во время технических работ продолжают работать в обычном режиме. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 и плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Потребительские расходы домохозяйств достигли в среднем 619 евро на одного человека. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро, в Видземе 519, в Земгале 511, в Латгале 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходы в евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше. Но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов, или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о соцгарантиях для увольняемых. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

0: FM 102.7. Лайка Зинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18. Плюс 19 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Большие города.
5: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
0: Dance Radio. Mix FM 102.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18. Плюс 19 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала операции «Оборотень» не задержано ни одного нелегального мигранта или перевозчика. Далее об этом и других событиях более подробно. С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Аравис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Равис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности, ни один житель или имущество не пострадали. Электронный адрес не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее планировалось, что электронный адрес будет недоступен с 14 августа до конца 16 августа в связи с плановыми техническими работами. Однако в понедельник утром госагентство сообщило о продлении работ. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе электронного адреса. Цель работы – усилить кибербезопасность системы, обеспечить ее соответствие актуальным требованиям безопасности. На время технических работ функциональность электронного адреса полностью приостановлена. Сервис недоступен как на портале latvia.gov.lv, так и в системах документооборота и бухгалтерских интеграциях учреждений юридических лиц. После завершения технических работ функциональность электронного адреса будет полностью восстановлена. Сам портал latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль входа, система аутентификации пользователей во время технических работ продолжают работать в обычном режиме. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 и плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Потребительские расходы домохозяйств достигли в среднем 619 евро на одного человека. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. Статуправление отмечает, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро, в Видземе 519, в Земгале 511, в Латгале 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходы в евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше. Но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов, или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о соцгарантиях для увольняемых. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.